Твои расхистанные нервы, твои заплаканные вочи, ночи мушки, углядаешься в далечиню, а я сню. Не бы все только деля сегодняшнего дню, бо это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Отхиснувши ненависть и злость сусвету и у всех его складников недосконалых, у моих словах алых, ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь змог, а что не змог, это все тысячи життяў, слова, уздыхал, солнц. И все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребаю. Я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это просто механизмы, бо страдать життёвым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фазишу. Пробач, милый, але я еще крыху посвечу.

0: обстановки в моей природе.
1: Шкода только, что могли б жить не у такой немой тиши. Але что же теперь?
2: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

Тихий вечер, спускается и Питер, робится, як склеп. Волоцужный пес, только лапу вытер, об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит.

клетка. Город вызвером отрушены зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой.

0: паветраныя трывогі, практычна з канца жніўня кожны дзень, і няма такой часткі ў краіне, куды б тыя ракеты і беспілотнікі не даляталі. Па некалькі разоў на дзень трэба спускацца ў бамбасховішча, кажа беларус, які пастаянна жыве ва ўкраінскай сталіцы, Тимофей Кахновіч.
1: Та не, в укрыце, в принципе, ну как, ночью только вот спим там в этом, в нижнем цоколе, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях, и вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются. То есть очень сложно спрогнозировать свой какой-то график там, что-то купить. Вон там буквально там жена не могла 10 дней купить ребенку там кроссовки, потому что приедет тревога и все закрывается. То есть, и, ну, естественно, это все длится непонятно сколько, там сложно спрогнозировать, спланировать всякие действия. Ну, то есть реально в бытовом плане достаточно напряженно и неудобно и так далее. То есть это, ну, это только вот такие мелочи. Более того, это же над головой все летает и сбивает.
2: Калі казаць пра агульную сітуацыю з бяспекай вакол вас, то ці змяніўся характар прылётаў, паветраных трывог за апошні час?
1: Ну да, конечно, конечно. То есть, если раньше это все происходило в основном ночью, там и там к часам 8-9 уже успокаивалось, и днем ничего не было, то сейчас это 24/7 происходит. То есть, как бы не прям там, как сказать, там, не шквал ракеты этих дронов, но тем не менее запускают там по 2, по 3, по 5. И это все кружится, на нервы действует. Наши ж, естественно, пытаются сбивать. Тяжеловато.
2: Зараз пачатак восеньскага сезону, то есть адчуваецца набліжэнне халадоў, магчымых праблемаў са святлом, ацяпленнем у горадзе, дзе вы жывеце.
1: Та не, ну пока, слава Богу. В принципе, свет так, может быть, нет, больше там на ремонтные какие-то работы отключают. Не, слава богу, пока более-менее. Да и у нас вот даже буквально сегодня там градусов 25, еще достаточно тепло, солнечно. Вот со следующей недели уже погода ухудшится вроде как по прогнозам. Но пока что вот как бы, слава богу, все, электричество есть. Достаточно тепло и на улице.
2: Ці ёсць сярод вашага асяроддзя ажыятаж, ці закупаюць прадукты першай неабходнасці ўжо, можа, паліва, генератары?
1: Та, однозначно все. Да ну, генераторы это еще из прошлых годов, кто там сейчас многие попоставили эти инвертора, аккумуляторы, то есть для того, чтобы накапливать электроэнергию и потом в случае отключения, ну, подпитываться от аккумуляторов. И что касается продуктов питания, то тоже, в принципе, вот все знакомые, вот ну, все, вот просто все подзакупили, чтобы было, знаете, я не знаю, как бы это было в советские годы, там перестройки 90-е, когда были какие-то мешки с крупами, там с сахаром, то есть примерно та же самая картина. Ну, в магазинах, в принципе, конечно, более-менее все есть, но какой-то НЗ, такой запас, все поделали, это 100%. Потому что были и прилеты, ну, и продолжаются прилеты эти на склады, то есть то одно там пропадает, ну, что-то такое скоропортящееся, типа как яйца там, ну, то есть многих продуктов, ну, не хватает, бывают перебои после прилетов. Поэтому, в принципе, в общем-то, запасы делают и знакомые, друзья, близкие, все вокруг.
2: Что особисто для вас зараз является самой складанной побытовой проблемой в Украине, до якой вы не можете призвычаиться в уже которую осень?
1: Не, такого нету, как говорят, не дождетесь, привыкаем ко всему. Вот, ну, может быть, это, конечно, там и не смешно на самом деле, но реально привыкаем. Вот, и какие-то и запасы, и подстраиваемся под выключение света. Ну, прям такого, чего-то такого не, ну, нету такого прям критического. Все равно, ну, есть у нас и бензин, и дизель на заправках, и, ну, и, слава богу, со светом пока еще более-менее. То есть, ну, не, пока трымаемость.
0: гаварыў Тимофей Кахновіч, беларус, які пастаянна пражывае ў Кіеве ўвесь ваенны час. Тэму Украіны і сітуацыі у гэтай краіне, якая ўжо больш за 1600 дзён абараняецца ад расійскай агрэсіі, працягнем яшчэ праз пару хвілін, пагаворым з украінскім палітолагам пра сітуацыю і, можа, паспрабуем спрагназаваць хаця б недалёкую будучыню, як будзе развівацца сітуацыя ва ўкраіне.
3: Радыё Рацыя.

0: Либо диктатор, и он не разумея, как працует цивилизованный свет, как принимаются решения в цивилизованном свете. Отсюль берутся вельми завышенные чакания до Злученных Штатов, что они просто не просто сделают то, что залежит от них, але еще и смусить Европейский Союз сделать все, что режиму потребно. Отсюль берется вельми великое незадовольнение, отсюль берется то, что замест обвещенных ти чаканых там 250 человек мы побачили на свободе только 25, мы не побачили на свободе никого внутри краины, внутри Беларуси. И это, на мой погляд, как раз тлумачится тем, что боку режима были просто завышенные чакания, что навод снятие санкций, например, американских супрать Белкалии, одразу резко зробить Белкалии просто абсолютно там коммерцийно ориентованным предприемством, которое чудовно присутничает там на внешних рынках. Я думаю, что ничего этого не отбылось. И вот есть тоя такая своеобразное незадовольнение, что мы чакали, что вы, Злученные Штаты, всех тут зараз построите, это пошахтуете, и они все начнут нас любить и с нами сотрудничать. И эти 25 человек, которые вызволены, это фактично оплата за дальнейшее ведение перемоваў, за то, что диктатор чувствует себе рукопотискаемым, что он чувствует, что до него приезжают серьезные дядьки, серьезные люди, с ним серьезно разговаривают, и за это он нечто готов платить. Вот это нечто оказалось. Ну, на счастье, это те 25 человек, которые вызволены, это вельми важно, и я вельми рады за кожного из них, але безумовно, это нияк не отменяет репрессии, нияк не спыняет репрессии, и это, на мой погляд, это важный крок для, важный момент для этих 25 человек, але, на жаль, на агульный процесс это нияк не уплывает.
1: Коли поравновывать эту хвалю вызволения с тем, что было ранее, то есть изменилась неким чином тактика влада у отношениях до гандлю людьми?
0: Думаю, что не, влада не изменила абсолютно свою тактику, и она хочет серьезные измены. Как я сказал, для них это серьезные измены, это снятие санкций с боку Европейского Союза и стать рукопотискаемым для країн Европейского Союза. А тут никаких серьезных прорывов нема, и этих никаких серьезных прорывов и не будет. А я еще раз вертаюсь до того, что есть помилковое трактование Злученных Штатов, как країни, якая может зараз всех пошихтовать, змусить працовать хутка с Беларусью. И, ну, и это вельми-вельми великая помылка. Этого не будет. И вертаюсь, что тактика не изменится. Тактика та самая. Раскрутить, что называется, змусить Захад пойти на максимальные соступки и при этом пожадано не отменить те репрессии, которые отбываются.
1: И какие ваши прогнозы на наступные партии? Как думаете, чи протягнется этот процесс в ближайший час, чи там до конца осени еще побачим некие партии?
0: Завсюду вельми тяжко прадказваць і гадаць такія тактычныя наступныя крокі. Я думаю, я заўсёды на вялікі жаль быў у гэтым плане песімістам. Я лічу, што дробныя вот такія саступкі, яны магчымыя, але я асабіста не веру ў доўгатэрміновую лібералізацыю, спыненне рэпрэсій. Я не веру ў тое, што будуць вызваленыя вялікія колькасці, будзе вызвалена вялікая колькасць палітвязняў. То бок, мой прагноз такі, што паколькі Еўрапейскі Саюз не пагадзіцца на працэс гандля палітвязнямі, так, ну то вялікіх нейкіх саступак не будзе, бо з аднаго боку рэжым будзе незадаволены тым, што ён атрымлівае, а з іншага боку узамен Еўрапейскі Саюз не будзе гатовы проста гандляваць палітвязнямі без рэальных саступак і змены беларускага рэжыма, змены па меншай меры, скажам, стаўлення беларускага рэжыма да правоў чалавека.
1: По якім прынцыпе, на ваш погляд, зараз адбіраюцца вось гэтыя людзі на вызваленне? Чаму адных выпускаюць, а іншых, нават вось такіх цяжка хворых, далей трымаюць улады?
0: Я думаю, что это был индивидуальная была размова, что коли такая маленькая колькость, там была размова и про колькость, и про якость. Коли маленькая колькость, ну то хотя бы, как бы эти политвязни были статусными, и как про их можно было написать и сказать, например, у американской прессе, ти в европейской, сусветной прессе, как показать, что все ж таки эти люди статусные, что это некие люди, которые, скажем, это люди, у которых есть конкретная история, якую эту историю можно описать. И тому это просто, на мой погляд, люди подбирались индивидуально, прагаворвалася, думаю, што фактычна кожная кандыдатура, кожны чалавек, і дзе беларускі бок мог або пагаджацца, або не там тых ці іншых людзей блакаваць.
2: Гаварыў юрыст і кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 года Алесь Міхалевіч. Нагадаю, што партія з 25 палітвязням выйшла на волю 16 верасня ў выніку складаных перамоў паміж уладамі Беларусі і спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Коулам.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Янов Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Соколка, Берестовица, Бельск, Гайнюка, Сапоцкий, Скидаль, 98,1 FM. А наши координаты в интернете racia.com. 23 хвилини застаются до 8 годины в Польше, до 9 годины у Беларуси. В Белостоцком хабе «Новая земля» отбылась встреча с представниками Незалежного профсоюза белорусов Польши «Едность». Сябры организации мкнутся объединять релякантов и мигрантов для супольной обороны своих працовных и социальных правов. Со старшинем профсоюза Миколаем Минковым поразмовлял Василь Кроква.
4: В угле, як народилась эта идея? Ну, как бы профсоюзы для Польши – это такая тема вельми важная. Тут, сгадаем, и солидарность. Профсоюзы выросли шмат яких державных нават пытанняў. А ваша идея, она повставала откуль? Вы былі далучаны раней да прафсаюзнага руху ў Беларусі?
5: Так, у Беларусі я з'яўляўся членам прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці РЭП па Гомельскай вобласці. І таму гэта тэма для мяне знаёмая, знаёмая праблемы працоўных, праблемы людзей. І таксама так, тое, што ў Польшчы прафсаюзная дзейнасць вельмі развіта і ў свой час яна вельмі добра зрабіла справу для ўвогуле для дзяржавы, то гэта натолкнуло на такую ідэю, што беларусам тут у замежжы ёсць усе магчымасці, ну, толькі жаданне патрэбна, каб мы стварылі сваю арганізацыю моцную, якая магла бы і вырашаць праблемы беларусаў, і дапамагаць сваім членам і беларусам тут у замежжы.
4: А на якім этапе ўжо праца? Вы ўжо зарэгістраваліся, у вас ўжо ёсць сябры прафсаюза?
5: Так, мы зараз зарегистрировались, але мы, ну, не маем такой особной юридичной особы польской, бо, ну, это на самом деле вельми тяжко свое особистое. Мы з'являемся часткой профсоюза Конфедерация працы польского. І як, ну, філія такая, у іх такая сістэма, канфедэрацыя прафсаюзаў, то есть у гэтым прафсаюзе ў складзе шмат розных прафсаюзаў, ну, меншых. І мы з'яўляемся часткай гэтага прафсаюза, але маем таксама сваю, ну, незалежнасць і асабовасць. Ну, такі падобны прафсаюз ёсць і ў украінцаў тут у Польшчы.
4: А ваши сябры, это кто и в каких городах у вас уже некие ячейки есть?
5: Ну так, у нас уже есть сябры нашего профсоюза, которые являются членами профсоюза. Это у Варшаве, у Белостоку и у Познани. И у Гданьску еще один человек. Ну, по колькости не шмат, але, ну, разумеете ситуацию, у Беларуси профсоюзы это были, на самом деле, такие державные организации, которые не допомагали людям, а наоборот, как бы, больше, ну, больше бутафорские, то есть от них не было никакого...
4: Вы маете на увазе державные профсоюзы?
5: Державные, державные, конечно. Я кажу про державные, бо амаль усе беларусы были, кто працавал, все были у профсоюзах. И как бы у человека отклалось у голове, что профсоюз – это такая организация, якая, ну, амаль ніякай функции не выконывает, ну, тих, які повинны. Так что у нас, как бы, ну, колькость невеликая, але уже есть те, кто уже и дейничают, и удельничают.
4: А як вы бачыце сваю працу? Ось, якім чынам вы будзеце абараняць правы беларусаў, якія тут працуюць? Это юрыдычна? Як это?
5: Ну, глядзіце, мы аказваем кансультацыі па справах, звязаных з працадаўцамі, взаємадносіны з працадаўцамі. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу в той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога. Так само мы пишем от организации, ось петицию отправили у Сейм по проблемам беларусов, узняли эту проблему. Так само писали листы у разные установы с банковскими службами, связывались на конт этой дискриминации в банковском секторе. Там, где, ну, ведаете, что проблему беларусов с отриманием рафунка. Ось эту поднимали тему. Ну і таксама гэтую тэму доўгіх тэрмінаў па легалізацыі. Мы таксама пісалі і ў жонт іншаземцаў, і да рэчніка праў абывацельскіх польскага. Вось, то есть такая вось дзейнасць пакуль ідзе ў нас у гэтым кірунку па падняццю пытанняў, праблемаў беларусаў у інстанцыях. Ну і вось кансультацыі ў працоўным заканадаўстве, ну, з праблемамі з працадаўцамі ў людзей.
4: А што вы плануеце стварыць у Беластоку? Беластоку сапраўды вялікая дыаспара. І што тут будзе, ячэйка нейкая, ці што можа быць?
5: Ну, глядзіце, на сёння мы проста запрашаем людзей далучацца да наш ячэйкі і асобныя нейкія структурныя аддзяленні. Можна рабіць будзе, калі будзе вялікая колькасць, будзе гэта мець сэнс. На сёння пакуль проста запрашаем людзей, каб яны таксама прымалі ўдзел, далучаліся, станавіся чальцамі прафсаюза, таксама, калі ў каго ёсць праблемы, пускай звяртаюцца, пішуць нам. Наши контакты будут тут у хабе застануться. Ну, будем працювати з людьми, допомагати.
3: Миколай Мінков, старшиня профсоюза білорусов у Польщі. Єдність заохочує долучатися до шерегу гэтага профсоюза, бо бараніць свої прави значно ефективніше і колективніше з допомогою офіційної інституції.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежах.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Россия погрожает узмацнить удары по Киеве после напада на Москву. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Православные верники вспоминают родство Пресвятой Богородицы.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Министерство обороны России погрожает узмацнить удары по Киеве, нібито у отказ на атаку збройних сил Украины на громадянскую инфраструктуру. Российские войска узмацняют удары по военных объектах у Киеве. Министерство обороны России так само стверджает, что украинские напады на Москву нібито провалились, поведомляет ТАСС со спосылкой на российское военное ведомство. Россия протягивает полномасштабную войну супраць Украины, распачатую у 2022 годе. В осенью российские войски традиционно взмацняют удары по украинской энергетичной да иншей инфраструктуре, а у апошнія тыдні Киев регулярно подвергается атакам с выкарыстанням ударных беспилотников и баллистичных ракет. Светлана Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел у мероприемствах Генеральной Ассамблеи ООН. Про это она поведомила в своем телеграм-канале. Вядома, что 21 вересня на полях тыдня высокого узроўню Генеральной Ассамблеи ООН пройдзе министерская сустрэча, прысвечаная пагрозе, якую Беларусь представляет для региональной и международной безпеки. Яе правядуць Евразвяз и Латвия сумесна с Эстонией, Ирландией, Литвой, Польшей, Швецией и Украиной. Сярод іншага удзельнікі абмяркуюць применение транснациональных репрессий супраць громадян Беларуси за мяжой. У рамках гэтай падзеі адбудзецца брыфінг Тихановскай. Репрессии в Беларуси. Лукашенко не ведет стратегично глубокую гульню, однако демонструє прагматичные навыки торгу. Тому полное вызволение всех политвязнев может стать реальностью только в обмен на буйные заступки с боку Захаду в экономичной сфере, меркует белорусский юрист и политик, кандидат у президента Беларуси на выборах 2010 года, сябра координационной рады Олесь Михалевич.
4: И сказать, что гульня у режима вельми продумана, я бы не сказал. З іншага боку, Лукашенко готовы прадаваць нейкія важныя пытанні, як, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў за вельмі, вельмі вялікія эканамічныя саступкі, за зняцце санкцый з боку Еўрапейскага саюза, за тое, каб стаць рукапаціскальным для ўсяго цывілізаванага свету. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта немагчыма.
3: Чарговая група з 25 палітвязняў выйшла на волю 16 верасня у выніку складаных прамых перамоваў паміж владами Беларуси и спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом. Сярод вызваленных опынулись знаковые для белорусской супольности фигуры, стваральник крамы «Символ Бай» Павел Беловоз, медиа-менеджер Андрей Александров, экспертка Татьяна Кузина, а так само музыки гурта «Турбэнд» Евген Бурло и Візьміцер Галавач. У Беларуси растет колькасть шпитализации с острыми респираторными вирусными инфекциями. Причем фиксуются тяжкие респираторные инфекции, которые перерастают у пневмонии. Мают место и так званые атиповые узбуджальники. Про это проинформовали в Минской городской клиничной инфекционной больнице. Рост захворывания уступал с початком навучального года. Грипы покуль не регистрируют. Сезон начнется поздней. 21 вересня православные верники вспоминают родство Пресвятой Богородицы. Вельми урочисто отзначается свято у Бельску под Ляским, где находится и церква у гонар нараджения Девы Марии, у якой проходят головные городские святкаванні. Бельск под Ляски вельми связаны с Богородицей, а история про Чистинской церкви сягая 11-го стагодзя. Поводы историков уже у 11-м стагодзе у Бельску под Ляским была прачысцінская царква, а цяперашняя царква была пабудаваная ў 15 стагоддзі, перабудаваная ў канцы 17-га, пачатку 18-га стагоддзяў. У бельскіх школах з дадатковым навучаннем беларускай мовы, якія ў суседстве царквы, ёсць традыцыя, што ў дзень свята вучні прымаюць удзел у багаслужбе. Рацтво Прасвятой Багародзіцы, гэта храмавае свята таксама ў гарадку Рагачах ды Крынках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 21 верасня. Добрага дня, добрага настрою, нягледзячы ні на што, зычыць усім беларускай радыё рацыі ды я Алесь Дубавец, да таго ж дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Ну і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут антитела, таксама Юту, Гару, Род Стюарт ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся, калі не ведалі, якія дні тыдня ідэальна падыходзяць, ну, каб спаць было больш карысна. Панядзелак, на жаль, не падыходзіць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприимальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Вроде какой его там похоронили. Этого поэта древнего.
3: Овидия.
2: Да, да, да. Я там последний раз в детстве на лыжах катался.
4: Раніцы, шановныя слухачы. Калі вы не здагадаліся, то апынуліся мы ў Кажан-гарадку, дзе па адной з версій гісторыкаў спачывае цела старажытнага паэта Авідія, якога Аўгуст Цэзар саслаў сюды падалей двара і сваёй дачкі.
5: Будучы ў Кажан-гарадку, нельга амінуць амаль 200-гадовую блакітную царкву, ўнутры якой мы знайшлі уніяцкія, каталіцкія і праваслаўныя іконы.
4: Як тлумачыць мясцовы святар айцец Дзмітрый, царкву пачалі будаваць у 1813 годзе, калі на нашых землях яшчэ была унія.
6: Строился этот храм как уняцкий. Уня распадается, и уже пришел год 1817, год освящения как бы официально этой церкви. Значит, встает вопрос насчет этих скульптур убрать. Кажан-гарадчаки, которые их сами резали, сказали, мы убирать не будем, потому что мы их сами резали. Хотите, не хотите, но их убирать не будем. И они такие остались. Вот, только уже что доделали иконостас. А также, получается, как уняцкий, у них такие, как притворчики. Вот, получается, от уни осталась вот эта икона, тоже это писано этим Кажан-гарадчуком. Вот этот вот крест. Не-не-не, вот крест,
5: да?
6: Крест, распятие. Угу. Вот, и то, получается, Божья Матерь с той стороны, вот это уняцкая. Получается, что дальше? Ну вот если я сказал вам, что в 1818 году ее освящали, но нету никакой летописи, что на этом месте было раньше. Только знают, известно, что тут могильник, что на этом месте вырезано было все поселение жителей Кажан-гарадка. Вот. Есть такое, что как будто татары тут были, когда, потому что есть тут называемый Майдан, где они стояли, эти татары до сих пор там находят и эти их копейки, и эту их там посуду, там то-то-то. И так вот и до сих пор и называется оно Майдан, потому что там песок. Uh-huh. Вот как им нравится такая местность. Так вот они там, у них стояли ихние, так скажем, отряд, или как поселение их там было. И вот говорят, что на этом месте они вырезали все это поселение. И потом уже, когда с Пинска казаки окружили этих татар, взяли их в плен, и вот они как бы это... где они вырезали, наносили, тут сделали такой, как бы, могильник, сделали как кладбище такое. Другое есть, что это 1812 года, война с французами, что пленные французы сюда наносили. Но опять же, если бы в 1812 году они наносили, то грунт, вот сейчас брали у нас на той неделе, приезжала машина специально, брала тот грунт, то грунт бы так не слежался бы за это время. Потому что это было до 1812 года, и тут, значит, что-то стояло. Потому что вот икона храмовая, вот эта икона Николая Чудотворца, с обратной стороны на ней написано, что она построена в 1730 году. Есть предположение, что вот эта икона была перенесена с того храма, который здесь находился. Что там был за храм? Ну, если икона такая большая, значит, тоже был в честь Николая Чудотворца. И вот когда ставили и забор, и когда колонку пробивали, и крест, что очень много останков находим тут вокруг. За советским часом тут было как? Тут служил на протяжении 40 лет фронтовик. Он после фронта, он орденоносец, он и тут и похоронен у нас. Вот. И он сделал такой мудрый шаг. Он каждый месяц отправлял деньги, был такой раньше фонд мира. Когда такой вопрос поднимался, что надо в Кажан-гарадке закрыть церковь, он одевал все свои ордена и шел к большим этим начальникам и говорил, ну как, а чем она вам мешает, эта церковь? Каждый месяц мы даем фунт мира. Значит, вы против мира? И каждый тот из тех коммуняк тоже боялся, думает, о нет, лучше я его трогать не буду. И так вот на протяжении 40 лет он, будучи здесь настоятелем, я сохранил. Ну, там пакости делали. Был раньше въезд, вот тут вот, где сейчас стоит тот камень, вот что там о первом упоминании Кажан-гарадка. Вот там поставили магазин такой, а за магазином сделали мусорник, и чтобы зайти в храм, то надо было прийти через мусорник. Это такие пакости коммунистские были, но они все равно все прошло, и уже все уже и позабывали об этом. Это сейчас, например, пришел уже в упадок храм, то его и ремонтировать не дают, надо собрать целую папку бумаг.
5: Акрамя церкви, не плануйтеся таксама пашпацыраваць да векавага дуба, батанічнага помніка прыроды.
4: А мы развітваемся з вами і адпраўляемся далей у пошуках палескіх скарбаў.
5: Заставайцеся з нами і сачыце за нашымі прыгодамі.
4: Зацягніцеся дрыгвой.
1: Зацягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Дрейк Белл на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска». Самый час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 14 до 16 тепла. Ветер заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск наближается до нормы.
1: Эфиры «Трансграничная радиорация».

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: С бородой.
2: 21 вересня 1967-го народилась Фейт Хилл, американская спевачка, уладальница премии Грэмми. Дебютный альбом выпустила у 93-м годе. Особливый поспех сподорожничал яе проникненным балладом «Breath», это был самый продаваный сингл у США у 2000-м годе, и «There You'll Be», тема для фильма «Pearl Harbor». До того ж, Фейт Хилл неодноразово фигуровала у списах самых пригожих жанчин свету.

0: Працягваем тэму палітызняволеных, ці былых палітызняволеных, тых асоб, якія выходзяць на волю і патрабуюць дапамогі ў адаптацыі. Ініцыятыва «Вольныя» працягвае ім у гэтым дапамагаць. І так аб'яднанне разам з суполкай «Дысідэнт Бай» правяло ў суботу гульню ў баскетбол. Пра тое, як прайшла сустрэча, каардынатарка «Вольныя» Вераніка Станкевіч распавяла Марыне Савіцкай.
1: Вы аб'ядналіся з дысідэнтамі і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
2: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
1: Чему именно на спорте вы решили засеродиться?
2: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит. Либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу в голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный, такой самый простой вариант.
1: Больше то теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
2: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
1: Насколько реалистичность оправдала все чекания, которые вы закладали в этой ивент?
2: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
1: У вас головным чином еще не гуляют мужчины, так?
2: Не, на самом деле у нас девушки там в командах есть, поэтому, конечно, мужчин больше, но девушки тоже есть в командах.
1: Узрост?
2: Очень разный. Там очень разный, если посмотреть, то это, наверное, от 20-25 до там 50, наверное, вот где-то так. Очень разные вообще люди.
1: Вы зараз вельми активно долучились до допомоги тим політв'язням, які були визволені. Ти супроводжала їх з Литвы сюди у Варшаву. Затем на наступний день ви ладите эту самую гульню. Что далее?
2: Дальше, на самом деле, стандартный пул работы. Мы просто не первый раз встречаем депортированные группы. Вольные всегда были включены в этот процесс. То есть с самого начала вольные являлись одной из ключевых организаций, кто сопровождает процесс депортации групп и помогает им после. Поэтому дальше стандартное развитие событий, как у нас есть, помощь с базовыми закрытыми потребностями. Это жилье, это еда, это одежда. Вчера уже мы выдали там сертификаты на одежду всем. Это менторы. Уже сегодня последний день, когда мы раздаем менторов. То есть с сегодняшнего дня у всей группы будут менторы и в Литве, и в Польше. Вчера и в Литве до этого за день прошли все собеседования с психологом уже. То есть мы уже понимаем примерный портрет, кто как себя чувствует, как ощущения. Медицина, наши коллеги уже начали, уже часть людей посетили врача даже в Литве. В общем, все стандартно, как работали, так и работаем. Тот же процесс. Надеемся, что все себя придут, все будет хорошо, и через полгода уже будут активно членами нашего комьюнити уже присоединяться как менторы или волонтеры.
0: Гаврила Вероніка Станкевіч, координаторка ініціативи «Вольныя», яка допомагає билим політв'язням адаптуватися на волі.

8 минут застается до 16 години в Польше, до 17 в Беларуси. А полной године у нас новини в этом выпуску. Анжелика Ляльковская скажет меньше, чем про атаку дронов, украинских дронов на Уфу в российском башке. Кирстане. После атаки в промысловой зоне на полночи города почался пожар. Подробности в новинах, так само, как и про то, что Литва может поскорить уведение всеогульного войскового призыву. Плановалось это на 2035 год. Теперь кажут, что могут сделать это ранее. Коли так само почуем от Анжелики Ляльковской. До новин еще крыху музыки.

0: Еўразум.
1: У пятніцу Лукашэнка выправіўся ў сваю любімую Магілёўскую вобласць і зладзіў разнос мясцовым кіраўнікам. Як жартуюць эксперты, гэта свайго роду псіхалагічная разрадка кіраўніка Беларусі пасля цяжкага тыдня.
2: А мінулы тыдзень выдаўся сапраўды непростым. Перамовы з амерыканцамі забуксавалі, і саступкі адно аднаму былі невялікімі.
1: То бок ніякага табе амерыканскага амбасадара ў Мінску і ніякіх размоваў пра паездку да Трампа. Як вынік, жорсткая крытыка працы кіраўніцтва Магілёўшчыны. Асабліва не пазайздросціш тым, хто вырошчвае лён да гунец.
2: Настрой Лукашэнкі пасля апошняга прыезду Коула ў Мінску ў праграме «І што» на Еўрарадыё абмеркавалі яе вядоўцы, эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі.
3: Да, ему иногда требуется серьезная психотерапия, да, слушать рапс он едет и так далее. Поэтому, когда он сегодня десантировался на поле с Долгунцом...
4: Классика «Црабил Долгунец».
3: Да.
4: И он поехал «Црабить Долгунец». І гэта, ну, як бы ён устроіў гэты разнос, як гэта звычайна ўсё заўсёды бывае пасля цяжкіх вось гэтых псіхалагічных гісторыяў, да, там разнос устроіў, там і каровы не тыя, і даўгунец не так церабяць. Але вось я тут паглядзеў на рэнтабельнасць гэтага даўгунца і хачу сказаць, што з эканамічнага пункту гледжання няма ніякага сэнсу церабіць даўгунец. Лукашэнка гэта робіць толькі таму, што яму гэта падабаецца. Таму што ну там рэнтабельнасць даходзіць у дрэнныя гады да мінус 40%. Ну, уяві сабе, ось гэта катастрафічнасць, да? Мінус 40%. Нават у добрыя гады яна там вагаецца, ну, каля нуля, і каля нуля толькі з дзяржаўнай падтрымкай, калі без дзяржаўнай падтрымкі мінус, глыбокі мінус. То бок толькі таму, што яму гэта падабаецца.
3: Ну, да, психотерапевтическое влияние Долгунца на, значит, душевное состояние престарелых диктаторов, это можно об этом написать серьезную работу, да, при том, что есть, кстати, страны, где с истреблением Долгунца все заметно получше, чем в Беларуси, то есть это не просто какая-то там пропащая задача, да? Сколько ты говорил, в Нормандии?
4: Слухай, ну, вот, да, я вот поглядел для поравнания, так само мне цікаво было. Мне же все, весь час его терабить, я хотел разуметь, ну, что у этом такого, нам бы что это робить, ну, чему ему это так подобается? Поглядел в Нормандии, так там, слухай, там это одна из вельми рентабельных культур, там эти фермеры, они на гектары зарабляют от 2,5 до 6 тысяч евро. Гэта чысты прыбытак, гэта не выручка, гэта менавіта чысты прыбытак, да? То бок, ну, праблема не ў тым, што нельга церабіць даўгунец. Праблема ў тым, што трэба ўмець церабіць даўгунец.
3: Слушай, ну, ещё в том, што Беларусь не Нармандія, да?
4: А я ўсё ж такі лічу, што просто Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
3: Да, слушай, но мы понимаем, что времени на то, чтобы эту big deal или не очень big deal формализовать, закончить, остается все меньше. Говорит Коул о том, что вот надо несколько недель. Науседа говорил, что, ребята, мне надо несколько недель, чтобы с Штатами договориться по своему больному вопросу, по ротации военных. Рубио тоже сказал, что мне надо тут... пара недель, да, ну вот, вот все говорит о том, что есть какой-то дедлайн, есть какая-то линия, которая будет достаточно скоро, и наверняка Трампу это тоже важно, нужно, если вы уже взялись, а взялся он не за одну вещь, да, не за один долгунец, да, и со всеми этими проектами пошло как-то не очень, ну, хотя с Венесуэлой, в принципе, там, ну, good enough, да, скажем честно.
4: Ну, слухай, да. Я не ведаю, дедлайн может быть связан именно это с тем, что Туск сказал, вот, про это, что тыдни, ближайшие тыдни, да, и месяцы будут вельми тяжкими для Европы. И, как мы бачим, там, ну, ничего нема, ничто не наближает до миру в Украине и помеж Украиной и Россией.
3: А как же объявленная Трампом энергетическая перемирие,
4: конечно, про якую Россия и Украина доведались от Трампа. И это, конечно, было вельми забавно, то, что Трамп обещает энергетическое перемирие. Праз несколько годин по Киеву літаральна праз некалькі гадзінаў украінскія дроны выбіваюць сызранскі НПЗ, прычым сызранскі НПЗ, там жа ідэя перамір'я, што дызтопліва даражэе, а гэта менавіта НПЗ, які спецыялізуецца на дызельным паліве. То бок гэта вось, ну, вось просто цэлявы такі мэтавы удар, мэтанакіраваны менавіта па сызранскаму НПЗ.
3: А вслед за ним саратовскі, а потом еще яраславскі, і, в общем, понятно, што історія заканчваецца ничем, в смысле история с перемирием, да, все продолжается. Но на самом деле самый знаковый момент в энергетическом плане это, наверное, вот те несколько дронов, которые пролетели 3000 километров, совершенно неприличное расстояние, да, и поразили два газовых завода на Ямале.
4: Да, и я хочу сказать, что, ну, чему это не тому, что не только тому, что они пролетели 3000 километров, да.
3: Хотя само по себе неплохо получилось.
4: Хотя само по себе недрэнна атрымалася. Я просто хочу сказать, что там такая перадгісторыя, калісьці вось некалькі месяцаў таму мы с Сергеем Чалым там абмяркоўвалі у шуцейнай размове, як Украіна можа горш больней за ўсё ударыць па Расіі, і вось ён мне паказаў, сказаў пра гэтую кропку на карце, якая называецца Ямальскі крыж. Я да гэтага не веду. Тады даведаўся.
3: Ну, при том, что украинцы писали об этом довольно много, но так. Они писали год назад об этом. Так. Да, когда это было, честно говоря, такая немножко фантастическая история, и как наша... прилетит волшебник в голубом вертолете, да, и тогда еще не существующими фламинго или чем-то еще, непонятно абсолютно чем, вот чудом каким-то поразит, значит, инфраструктуру газовую, да.
4: И наша размова была такая, что это абсолютно теоретично было вельми далекое расстояние. Але что это за две кропки, это, ну, не просто было, не может, не все ведают, что это за две кропки, да. Это не просто кропка на карте, это кропки, где сходятся 17, да, сдается, да. 17 газопроводов российских, про которые проходит 80-85% усяго российского газу. То бок, калі якимсь чином вывести вот гэты ямальский крыж, вот это перекрыжование газопроводов, то гаворка будет идти не просто про то, что там у Россия не сможет экспортовать газ, гаворка будет идти про то, что, ну, вся европейская частка России застанется без газу.
1: Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра кепскі настрой Лукашэнкі пасля перамоваў з Джонам Коулам і спрагназавалі лёс вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынч тыдня.
0: Давно пора зразумець, што вашы нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Вроде какой его там похоронили. Это поэта древнего.
2: Овидия.
1: Да. Я там последний раз в детстве на лыжах катался.
3: Доброй раніцы, шановныя слухачы. Калі вы не здагадаліся, то апынуліся мы ў Кажан-гарадку, дзе па адной з версій гісторыкаў спачывае цела старажытнага паэта Авідія, якога Аўгуст Цэзар саслаў сюды падалей двара і сваёй дачкі. Будучы ў Кажан-гарадку, нельга амінуць амаль 200-гадовую блакітную царкву, унутры якой мы знайшлі уніяцкія, каталіцкія і праваслаўныя іконы. Як тлумачыць мясцовы святар айцец Дзмітры, царкву пачалі будаваць у 1813 годзе, калі на нашых землях яшчэ была Уния.
4: Строился этот храм как уняцкий. Уния распадается, и уже пришел год 1817, год освящения как бы официально этой церкви. Значит, встает вопрос насчет этих скульптур убрать. Кажан-гарадчаки, которые их сами резали, сказали, мы убирать не будем, потому что мы их сами резали. Хотите, не хотите, но их убирать не будем. И они такие остались. Вот, только уже что доделали иконостас. А также, получается, как у Няцка, у них такие, как притворчики. Вот, получается, от Унии осталась вот эта икона, тоже это писано этим Кажан-гарадчуком. Вот этот вот крест.
5: Крест,
4: распятие. Ага. Вот, и то, получается, Божья Матерь с той стороны, вот это у Няцка. Получается, что дальше? Ну вот если я сказал вам, что в 1818 году ее освящали, но нету никакой летописи, что на этом месте было раньше. Только знают, известно, что тут могильник, что на этом месте вырезано было все поселение жителей Кажан-гарадка. Вот. Есть такое, что как будто татары тут были, когда, потому что есть тут называемый Майдан, где они стояли, эти татары до сих пор там находят и эти их копейки, и эту их там посуду, там то-то-то. И так вот он до сих пор и называется, но Майдан, потому что там песок. Uh-huh. Вот каким нравится такая местность. Только вот они там, у них стояли их, так скажем, отряд, или как поселение их там было. И вот говорят, что на этом месте они вырезали все это поселение. И потом уже, когда с Пинска казаки окружили этих татар, взяли их в плен, и вот они как бы это... Где они вырезали, наносили, тут сделали такой, как бы, могильник, сделали как кладбище такое. Другое есть, что это 1812 года, война с французами, что пленные французы сюда наносили. Но опять же, если бы в 1812 году они наносили, то грунт, вот сейчас брали у нас на той неделе, приезжала машина специально, брала тут грунт, то грунт бы так не слежался бы за это время. Mm-hmm. Потому что это было до 1812 года, и тут, значит, что-то стояло. Потому что вот икона храмовая, вот эта икона Николая Чудотворца, с обратной стороны на ней написано, что она построена в 1730 году. Есть предположение, что вот эта икона была перенесена с того храма, который здесь находился. Что там был за храм? Ну, если икона такая большая, значит, тоже был в честь Николая Чудотворца. И вот когда ставили и забор, и когда колонку пробивали, и крест, что очень много останков находим тут вокруг. За советским часом тут было как? Тут служил на протяжении 40 лет фронтовик. Он после фронта, он орденоносец, он и тут и похоронен у нас. Вот. И он сделал такой мудрый шаг. Он каждый месяц отправлял деньги, был такой раньше фонд мира. Когда такой вопрос поднимался, что надо в Кажан-гарадке закрыть церковь, он одевал все свои ордена и шел к большим этим начальникам и говорил, ну как, а чем она вам мешает, эта церковь? Каждый месяц мы даем фунт мира. Значит, вы против мира? И каждый тот из тех коммуняк тоже боялся, думает, о нет, лучше я его трогать не буду. И так вот на протяжении 40 лет он, будучи здесь настоятелем, я сохранил. Ну, там пакости делали. Был раньше въезд, вот тут вот здесь сейчас стоит тот камень, вот что там о первом упоминании Кажан-гарадка. Вот там поставили магазин такой, а за магазином сделали мусорник, и чтобы зайти в храм, то надо было прийти через мусорник. Это такие пакости коммунистские были, но они все равно все прошло, и уже все уже и позабывали об этом. Это сейчас, например, пришел уже в упадок храм-то его и ремонтировать не дают, надо собрать целую папку бумаг.
3: А кроме церкви, не планируйтесь так само пошпацировать до векового дуба, ботаничного помника природы.
6: А мы развитываемся с вами и отправляемся далее в пошуках полесских скарбов.
3: Заставайтесь с нами и сочите за нашими пригодами.
2: Затягнитесь, дорогой.
0: Белорусская радио-рация. Найлепший твой сябр.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: С бородой.
2: 21 вересня 1967-го народилась Faith Hill, американская спевачка, уладальница премии Грэмми. Дебютный альбом выпустила у 93-м годе. Особливый поспех сподорожничал яе проникненным балладом Breath, это был самый продаваный сингл у США у 2000-м годе, и There You'll Be, тема для фильма Pearl Harbor. До того ж, Faith Hill неодноразово фигуровала у списах самых пригожих жанчин свету.